высоко, но пристюка хумаешен, да юрзими возгорцем тут. Эль риги дол, а солагун, и штыб бозвой малин